0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Всего час полета, и вы в Тобольске. Посетите Белокаменный Кремль и старинные соборы. Встретьтесь с героями сказок Ершова и ощутите настоящее сибирское гостеприимство. Ваш Омский аэропорт.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: В центре.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Реклама на радио «Ваня». Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-553-28-716.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд 6 дней проживания всего 12 200. Газ-курорт 510-123.
3: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8 906 919 11 89.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
4: Ярко, легко. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор объявил пляжи Анапы безопасными для отдыха. Жители средней полосы России уже собирают боровики и подберезовики. Бариста придумали новый бодрящий летний напиток. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные и объемные работы провели на более чем 150 объектах. К ним привлекали не только специалистов ведомства, но и академиков РАН. После очистки, засыпки чистым песком и рекультивации отдыхать на этих пляжах можно без риска для здоровья. Официальное разрешение Роспотребнадзора – сигнал туроператорам и туристам о том, что пляжи работают в штатном режиме. Это должно вернуть популярность курорту, который пострадал от экологической проблемы. Грибной сезон в этом году начался в средней полосе раньше. Жители уже собирают боровики и подберезовики. Это произошло из-за снежной зимы и теплого марта, объяснила биолог Екатерина Водянеева. Она подчеркнула, что появление белых подберезовиков, лисичек в конце мая, начале июня не стоит считать аномалией. Например, боровики можно собирать с конца весны и иногда до первого снега. По словам Водянеевой, сроки плодоношения грибов в значительной степени определяются погодными условиями, температурным режимом и количеством осадков. Бариста придумали кофейный ёрш. Эспрессо теперь мешают с солью и тоником, и получается максимально бодрящий микс. Подробнее об этом напитке рассказала врач-диетолог Дарья Русакова, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, рецепт кофейного ёрша – это двойной шот эспрессо, тоник, щепотка морской соли, примерно полграмма. Для холодной подачи также используется лед в кубиках. Напиток действительно обладает бодрящим эффектом. Эспрессо – источник кофеина, который стимулирует центральную нервную систему, дает заряд бодрости. В тонике содержится хинин, который, помимо того, что придает характерную горчинку напитку, еще и усиливает восприятие кофе, делая вкус более ярким, сложным. Газированный тоник добавляет яркую текстуру напитку и ускоряет усвоение компонентов. Соль также играет большую роль. Она смягчает горечь эспрессо, подчеркивает сладость, помогает сбалансировать общую композицию, делая напиток более необычным, сказала она. Эксперт отметила, что получается тонизирующий эффект от кофеина, освежающая нотка от газированного тоника. И благодаря соли этот микс получается менее резким, более гармоничным. Русакова объяснила, что кофейный ёрш полезен в жаркую погоду, когда повышен риск обезвоживания и потери электролитов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-37.
4: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы Алекс.
4: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
5: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
7: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама для слушателей старше 12 лет.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: Звучит легко. Радио «Ваня». Блин.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Саня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В российских регионах откроются центры патриотического воспитания. Эксперты в области психологии бьют тревогу. Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В регионах России откроют центры отдыха и патриотического воспитания. Они появятся во всех субъектах в рамках программы «Свой путь». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что, по сути, это будет комбинация туристической инфраструктуры и площадок для активного отдыха. Такими центрами будут управлять бойцы, которые возвращаются с СВО. Эксперты в области психологии бьют тревогу. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы продолжительностью около 2 недель. Многие из этих людей ранее занимались эзотерикой или народным целительством. При этом такие мастера могут нанести серьезный вред клиентам. А специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования сейчас не предусмотрено, пишут «Известия». Главная проблема для иностранцев в Китае не уличная преступность, а местная вежливость, которая часто оказывается ловушкой. Об этом пишет главный региональный. В Пекине и Шанхае туристов часто поджидают дружелюбные студенты или приятные пары, после короткого разговора с которыми следует приглашение на чайную церемонию, массаж или в галерею. В итоге счет оказывается заоблачным, и растерянный иностранец предпочитает заплатить, дабы не ввязываться в конфликт. На вокзалах действуют помощники, которые предлагают переноску вещей или покупку билетов. Цена такой услуги в итоге завышена в несколько раз. Ночью в южных мегаполисах туристов заманивают массажные салоны, а после процедуры выясняется, что стоимость в разы превышает оговоренную из-за навязанных доп. Услуг. Возле популярных достопримечательностей орудуют лже-экскурсоводы. Их задача не рассказать об истории, а привести туристов в магазины с неоправданно дорогими сувенирами. Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу. Марта Луиза, дочь короля Херальда V, и ее супруг Дурек Верет будут участниками проекта «Альтернативная Норвегия». Шестисерийное шоу выйдет на стриминговом сервисе Viaplay осенью этого года. Как пишет издание «Таймс», вместе с принцессой и ее мужем в шоу снимутся ясновидящие, переводчики с языка животных, специалисты в области альтернативной медицины, спиритуалисты и эзотерики. С 2002 года принцесса Марта Луиза перестала выполнять свои официальные функции. Она отказалась от обращения Ее Королевское Величество, чтобы это не мешало занятиям альтернативной терапией. Позже принцесса открыла учебный центр для ясновидящих.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Прямой рейс из Омска в столицу Бурятии Улан-Удэ. Отправляйтесь к великому озеру Байкал. Посетите настоящий буддийский датсан и попробуйте самые вкусные бурятские буузы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-28-716.
7: Лето, солнце и жара!
8: В Доброцен идти пора.
9: Нужно срочно закупаться.
7: Едем в Доброцен! Ура!
9: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
8: Доброцен. Значит, можно купить больше.
10: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
11: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
12: 511-37.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама на радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
17: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно. Кстати, ты была

0: восхитительно.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь июнь выгодная цена на охлажденное мясо.

0: Индейки. Филе грудки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в местной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
3: найти легко.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Открылся новый банкетный зал от «Хинкальный. Точка вкуса» на Жукова, 72. Банкеты и свадьбы до 50 человек в центре города. Большой выбор салатов, горячего и закуски. Щедрость Кавказа в каждом блюде. Возможны свои напитки. Звоните 38-12-00.
4: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hop-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-09-08. Санкт-Петербург. Радио!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: На омских дорогах появится более 30 автобусов большого класса, и канадский нападающий Джошуа Лива продолжит карьеру в авангарде. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Пассажирский автопарк Омска обновят. Частным перевозчикам, которые работают на городских маршрутах, направят на эти цели 227 миллионов. Основная часть средств поступит из федерального бюджета, и порядка 5 миллионов добавят сами перевозчики. Благодаря субсидии планируется приобрести 35 автобусов большого класса. Обновление подвижного состава сделает поездки по городу комфортнее и безопаснее. Для омских школ закупят почти 200 ноутбуков. Портативные компьютеры будут поставлять в комплекте с необходимым для образовательного процесса программным обеспечением. Модернизацию компьютерных классов в школах проведут в преддверии нового учебного года, рассказал мэр Сергей Шелест. Стоимость контракта на поставку оборудования превысит 15 миллионов. Школьный театр из Омска получил главный приз всероссийского конкурса. Театральная студия 124-й школы стала победителем проекта «Школьная классика», который проходил в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. Юные артисты представили отрывок из спектакля по рассказам Василия Шукшина. Главный приз – сертификат на комплект мультимедийного оборудования для школьного театра стоимостью 20 миллионов рублей, а мечам вручила народная артистка России Анна Михалкова. Почта России изменит график работы в связи с короткой рабочей неделей. Завтра, 11 июня, почтовое отделение завершат работу на час раньше. 12-го, в День России, большинство отделений уйдут на выходной. При этом 29 офисов продолжат обслуживать посетителей по стандартному графику. 13 июня вся почтовая сеть вернется к привычной работе. Изменения в работе офисов не скажутся на доставке пенсий и пособий. «Авангард» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Джошуа Лива. По словам ген-менеджера омского клуба Алексея Сопина, важным фактором подписания контракта было желание самого игрока, который был готов перейти в «Авангард» еще по ходу прошлого сезона. Напомню, Джошуа Лива – действующий рекордсмен КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат. В прошлом сезоне он выступал за «Трактор». На счету форварда 65 очков при показателе полезности плюс 15. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль55» 35-33-34 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-0-28-16.
10: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
11: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
12: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
13: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
14: 511-37.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я пожалуй, сделать так же и на этом. Давай закроем тему.

0: И сегодня последний раз не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: Всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Три Сольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Три Сольда». Изучите все условия займа на сайте lombard3solda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Людк! Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В российских регионах откроются центры патриотического воспитания. Эксперты в области психологии бьют тревогу. Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В регионах России откроют центры отдыха и патриотического воспитания. Они появятся во всех субъектах в рамках программы «Свой путь». Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что, по сути, это будет комбинация туристической инфраструктуры и площадок для активного отдыха. Такими центрами будут управлять бойцы, которые возвращаются с СВО. Эксперты в области психологии бьют тревогу. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы продолжительностью около 2 недель. Многие из этих людей ранее занимались эзотерикой или народным целительством. При этом такие мастера могут нанести серьезный вред клиентам. А специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования сейчас не предусмотрено, пишут «Известия». Главная проблема для иностранцев в Китае – не уличная преступность, а местная вежливость, которая часто оказывается ловушкой. Об этом пишет главный региональный. В Пекине и Шанхае туристов часто поджидают дружелюбные студенты или приятные пары, после короткого разговора с которыми следует приглашение на чайную церемонию, массаж или в галерею. В итоге счет оказывается заоблачным, и растерянный иностранец предпочитает заплатить, дабы не ввязываться в конфликт. На вокзалах действуют помощники, которые предлагают переноску вещей или покупку билетов. Цена такой услуги в итоге завышена в несколько раз. Ночью в южных мегаполисах туристов заманивают массажные салоны, а после процедуры выясняется, что стоимость в разы превышает оговоренную из-за навязанных доп. Услуг. Возле популярных достопримечательностей орудуют лже-экскурсоводы. Их задача не рассказать об истории, а привести туристов в магазины с неоправданно дорогими сувенирами. Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу. Марта Луиза, дочь короля Херальда V, и ее супруг Дурек Верет будут участниками проекта «Альтернативная Норвегия». Шестисерийное шоу выйдет на стриминговом сервисе Viaplay осенью этого года. Как пишет издание «Таймс», вместе с принцессой и ее мужем в шоу снимутся ясновидящие переводчики с языка животных, специалисты в области альтернативной медицины, спиритуалисты и эзотерики. С 2002 года принцесса Марта Луиза перестала выполнять свои официальные функции. Она отказалась от обращения ее королевское величество, чтобы это не мешало занятиям альтернативной терапией. Позже принцесса открыла учебный центр для ясновидящих.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Летим из Омска прямым рейсом в солнечный Ташкент. Город, где купола древних мечетей смотрят на современные небоскребы и царит магия Востока. А воздух наполнен ароматами плова и специй. Открывайте Узбекистан вместе с Омским аэропортом.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. В центре.

0: во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 50 28 716.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Lex представляет систему Hub-to-Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. Технолэнд. ОГРН 107-984-706-09-08, Санкт-Петербург.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен, все для вашего счастливого лета.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Открылся новый банкетный зал от Хинкальной «Точка вкуса» на Жукова, 72. Банкеты и свадьбы до 50 человек в центре города. Большой выбор салатов, горячего и закуски. Щедрость Кавказа в каждом блюде. Возможны свои напитки. Звоните 38 12 00.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор объявил пляжи Анапы безопасными для отдыха. Водители начнут лишать прав из-за медицинских противопоказаний. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах не будут.
2: Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные и объемные работы провели на более чем 150 объектах. К ним привлекли не только специалистов ведомства, но и академиков РАН. После очистки, засыпки чистым песком и рекультивации отдыхать на этих пляжах можно без риска для здоровья. Официальное разрешение Роспотребнадзора – сигнал туроператорам и туристам о том, что пляжи работают в штатном режиме. Это должно вернуть популярность курорту, который пострадал от экологической проблемы.
1: В России с 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила медицинского контроля для водителей. Если у человека обнаружат заболевание, которое делает управление автомобилем опасным, права могут временно аннулировать, передает Federal Press. Информацию о таких диагнозах Минздрав будет передавать в ГИБДД автоматически. После выявления потенциально опасного недуга водителя направят на расширенное медицинское обследование. Если факт подтвердится, удостоверение приостановят, но не навсегда, только на определенный срок. У автомобилиста будет месяц, чтобы пройти лечение и предоставить справки, подтверждающие, что его здоровье снова соответствует требованиям для управления машиной.
2: Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах России не будут. Пассажиры просто должны соблюдать ряд правил по их перевозке, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний этих устройств на борту лайнеров. Однако брать их с собой можно. Напомним, Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может провозить с собой не более 2 штук. Кроме того, их запретили размещать на багажнике, полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки внесли Аэрофлот, Россия, Победа, С7 и Смартавиа.
1: Иностранные предприниматели стали выдавать свои мандарины за абхазские. Эти цитрусовые давно стали брендом, заявил глава Абхазии Абадра Гунба и отметил, что часто наблюдает на российских прилавках продукцию китайских, испанских, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг не переплюнет настоящее качество. Он добавил, что за этот сезон в нашу страну экспортировали 34 тысячи тонн мандаринов, и далее поставки будут только расти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Батарейки». «Заряженное шоу» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Якопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 10 июня. Отмечается Всемирный день мороженого. День чая со льдом. Ну а что, на улице жарко во многих городах России и не только. А еще Всемирный день ремесленничества. День рождения киностудии «Союзмультфильм». И день рождения шариковой ручки.
1: 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнольдс запатентовал в Штатах шариковую ручку. Эта дата и стала днем ее рождения. А вот изобрел современную шариковую ручку абсолютно другой человек. Это был венгерский журналист Ласло Биро. Он обратил внимание, что краска для печати сохнет быстрее, чем чернила в перьевой ручке, и при этом не оставляет пятен. Попытка залить типографскую краску в перьевую ручку успеха не принесла, потому что она оказалась слишком густой. Тогда Ласло сказал самому себе так: «Как я сейчас брата позову?» И действительно привлек к своей идее брата Георга, химика. Совместно они придумали резервуар с металлическим шариком на конце, который при вращении оставлял чернила на бумаге. Первый опытный образец братья создали летом 1938 года. Потом, по известным причинам, переехали в Аргентину. И там в 1942 году они открыли собственное производство этих самых ручек. Биро смог запатентовать свое изобретение только в Венгрии и Аргентине. Но рядом крутился ловкий и подлый американец Рейнольдс, разъездной агент. Он и украл у венгра эту идею. Купил шариковую ручку в Аргентине, а когда вернулся домой в Штаты, запатентовал изобретение и наладил собственное производство.
0: Поэтому, друзья, если вы вдруг что-то где-то изобрели, бегом в специализированное бюро и ставьте на этом большую жирную печать со своим именем. Потому что, вот изобрели вы, а денежку получит кто-нибудь другой. Обидно?
2: Обидно.
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
8: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-50-08-816.
10: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Испытываете стресс? Спокойствие! Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, лето началось, и оно уже очень даже, очень не в самом разгаре, а наоборот, в самом его начале разгара.
1: Ну, так сказать, на старте, да. И вы знаете, не так посмотрите, если на карту климатическую Россию, то, в общем, везде, даже в самых отдаленных уголках, я имею в виду от европейского центра, в общем, погода такая неплохая.
0: Да, у нас тоже неплохая погода в Санкт-Петербурге, около 20-22 градусов тепла, завтра вот будет примерно так же, а вчера было прям жарко. Предстоящая неделя, которая будет после выходных, тоже такая двадцаточка. Мы, кстати, уходим в отпуск, если вдруг что, не теряйте нас, пожалуйста. И решили у вас спросить перед этим знаменательным событием: а вы-то чем собираетесь заняться? Как хотите провести лето? Может быть, есть какие-то планы? Может быть, у вас есть какие-то ориентиры, на которые другие люди посмотрят и скажут: ой, я тоже так хочу, и я хочу в Карелию, и я хочу сплавляться на байдарках, или там я хочу залезть на какую-нибудь гору. Я вот, честно говоря, хочу лежать и ничего не делать. Но, конечно, не получится. Сначала я захочу в Гатчину. Там есть классные пиццерии.
1: Ну, понимаете, разговор предельно откровенный. Пожалуйста, продолжайте.
0: Да. А потом я захочу, конечно же, в Шепелево и в Лебяжье. Это южный берег Финского залива. То есть у нас Лисий нос и вот вся вот эта вот история, питерская Рублевка. А есть другая сторона, не менее приятная и не менее красивая. Так вот, поеду я туда, пожалуй, ближе к Сосновому Бору.
1: Ну да, потому что северная часть Финского залива...
0: Мне недоступна.
1: Уже Финляндия, извините.
0: Да, ну, я имею в виду относительно Санкт-Петербурга, естественно.
1: Конечно.
0: Вот, друзья, чем вы собираетесь заниматься, рассказывайте в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». У нас еще есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Я, кстати, в Максе сегодня с утра с дуру создала страничку «Радио Варя». Подумала: а дай-ка я буду отпуском делиться. Ну, пока делиться нечем, друзья, пока мы только собираемся, пока мы вот только ноги навострили. Завтра последний рабочий день, все мы знаем, что пятница – это выходной. И, соответственно, до 22 июня мы вас освободим от своего присутствия, будете слушать музыку, веселиться, ну и писать Андрею Шмураю.
2: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны мужчины, легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабиться после разнообразных хлопот поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию, у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги мужчины, у вас, возможно, победа над давним соперником-недоброжелателем.
1: Водолеи женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыбы мужчины, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Солнышко в руках.
3: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, среда, и, естественно, вы нам рассказываете о том, как собираетесь провести это лето. Естественно, потому что, ну, мы все более-менее, да, ну, я имею в виду, конечно, не тех, кто находится там на крайнем севере, уже переоделись во все такое с короткими рукавами, с короткими штанишками, ну, и как-то хочется помечтать, а может быть, просто поделиться уже такими устоявшимися серьезными планами, потому что вполне вероятно, закуплены билеты, где-то забронированы гостиницы, ну и так далее. Сергей Хапоженков отметился в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Завтра открывается долгожданная навигация, поэтому на лодке, со спиннингом, на рыбалку. Ну, а в планах таких более серьезных, таких приземленных, на лето положить плитку во дворе своего частного дома и, ну, там по мелочи доделать постройки. Это Жуковка, Брянская область.
1: А я вчера, знаешь что, на маркетплейсе обнаружила надувной скутер. Надувной скутер, который ездит, естественно, по воде, не по земле. Маленький моторчик, ты его надуваешь, садишься, ну, как это обычно бывает, руль, да, все дела, и вперед из песни. Стоит, кстати, 13 тысяч с доставкой из Китая. Ну, как бы не так уж и сильно дорого, вот прям, если задастся такой истории. Потом я смотрела резиновые лодки, потом я смотрела резиновую яхту. Эти серьезно, есть надувная яхта.
2: Резиновая бригантина.
1: Я тебе покажу резиновую яхту, это вообще что-то с чем. Ну как, это как будто бы матрас надувной, но он сделан реально в виде яхты. И даже в аннотации написано, что туда помещаются 5-6 человек. Ну как бы очень интересная штуковина. Я думаю, что в этом году многие люди обзаведутся чем-нибудь да надувным. Алекс написал в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Можете тоже там, кстати, отметиться. И голосовое сообщение там можете оставить. «В планах на лето сгонять в любимый Питер, а оттуда на шикарное Красное озеро». Вот, видишь, все хотят ближе к воде. А на воде что можно делать? Не только купаться, но и на чем-нибудь гонять.
0: Анна Шигай в ВКонтакте. «Съезжу в Москву, хочу прогуляться пешком по Садовому кольцу, потратить на это целый день». А дома по плану выставка в Русском музее, да, соответственно, у нас Аня в Петербурге живет, и пара концертов. Ну и к родителям съезжу, в огороде покопаюсь, как так, релакс, детокс. Всем хорошего отдыха. Слушай, ну, разнообразная программа у Ани, да.
1: Еще одно сообщение в Максе от Анастасии. В эти выходные, ну, мы же спрашиваем не только про отпуск, но и про какие-то выходные, может быть, которые вы выделите для себя любимого. Так вот, как ежегодная традиция, сплавляемся по Днепру на плоту 5 на 3, 15 квадратов, нормальный такой плотик,

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Сибирская.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь. На радио Ваня. Тайна!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Омской области была впервые объявлена беспилотная опасность, и обновленный шар «Держава» установит в Омске в сентябре. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Омской области сегодня была впервые объявлена беспилотная опасность. Уведомление появилось около 10 утра в специально созданном канале регионального МЧС. Риск беспилотной опасности подтвердил и губернатор Виталий Хаценко. Спустя около получаса глава региона в соцсетях сообщил об отмене беспилотной опасности. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Для этого выходной перенесут с 8 января. Депутаты напомнили, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждения. В этом году 31 выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Парламентарии отметили, что продолжительные новогодние праздники уже стали привычной частью жизни россиян и превратились в традицию. Обновленный шар «Держава» появится на площади Бухальца в сентябре. Об этом на пресс-конференции сообщил скульптор Михаил Минин, под руководством которого создается новый памятник. Он придет на смену макету, который простоял почти 30 лет. Новый шар будет изготовлен из листового металла. Его украсят бронзовые барельефы, отражающие определенные исторические события и героев. Напомню, меценатом проекта выступила группа компании «Титан». Она отвечает за изготовление шара и постамента. Благоустройство всей площади Бухальца выполняется по федеральному проекту. 88-й Омская гимназия завершается капремонт. Готовность объекта, по словам мэра Сергея Шелеста, варьируется в зависимости от работ от 80 до 99%. Сейчас строители занимаются финальной отделкой кабинетов и рекреации, монтируют навесные потолки и систему оповещения. Работы контролируют департаменты строительства и образования. После обновления 88-я гимназия примет более 1500 детей. Обучение будет проходить в одну смену. Гимназия готовится к открытию 1 сентября. С начала лета работу нашли более 2500 омских подростков. В этом году программа впервые запущена в цифровом формате. Подать заявление можно через единую цифровую платформу «Работа России». В сборе документов и составлении резюме помогают карьерные консультанты кадрового центра. Набор подростков на июль и август продолжается. Всего в этом году в регионе трудоустроят около 10 тысяч несовершеннолетних, на треть больше, чем в прошлом году. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня планами на предстоящее лето, ну, вернее, на то, которое уже началось, делимся. Вы рассказываете, куда поедете, куда хотите поехать. Ну, может быть, не прям в отпуск, а хотя бы на выходные. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» можно рассказывать. Также можно рассказывать в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Катюнчик Козинова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте написала: «А я тоже поеду в Лебяжье, у меня там дача». Это к тому, что я собираюсь в Лебяжье, потому что там красивый финский берег Финского залива. «На краснофлотские карьеры я поеду», пишет Катюнчик, «с палаткой, там самые красивые закаты и рассветы на заливе». Я бы тоже хотела дачу в Лебяжье, но, сами понимаете, да, на побережье они стоят ого-го как. Хотя я нисколечко не расстраиваюсь по поводу того, где у меня дача. У меня рядом лес. А знаете, лес — это тоже хорошо.
1: Волки, лисицы, колобки всякие, эти русские сказки.
0: Ну, ты знаешь, да, лисицы у нас у соседа, курей потаскали
1: вот
0: пару лет назад.
1: Я поэтому вспомнил.
0: Да, а один раз из леса вылетела какая-то очень большая птица, схватила курицу у соседа, и вот ее пронесла, наверное, метра три, и потом курица упала, и три часа сидела под кустом и не шевелилась от перенесенного стресса. А мы ей говорили: «Ко-ко, выходи, посмотри, какой на тебя мужчина обратил внимание».
1: Да, это была, видимо, птица-рух из тысячи одной ночи. У нас есть сообщение от Ксении в Максе. Доброе утро, батарейки. У меня несколько месяцев ремонт кухни идет. Долго так, потому что своими руками делаем. Так что выходные меня ждут в голых стенах моей скромной обители. Хорошего всем дня из Питера. Привет.
0: Ничего страшного, зато потом будет очень даже красиво.
1: Уютно,
0: и
1: да.
0: Вы будете умиляться, конечно, этому мероприятию. Светлана Алексеевна, у меня в планах приехать в Питер на забег «Белые ночи» и полюбоваться прекрасным городом. А я из Москвы, пишет Светочка.
1: Юлия Филь ВКонтакте: «Этим летом буду сплавляться только в сторону работы, провожать взглядом уезжающих на моря людей и петь песню «Вот лето прошло». Мой отпуск будет только осенью. Всем доброе утро». Ну, кстати говоря, если у тебя, Юленька, отпуск в сентябре, да, это
0: бархатный сезон,
1: можно куда-то переместиться, ну, так, вот, поюжнее.
0: Ты знаешь, море морю рознь. Анна Хохлова, например, пишет: «Я еду на Баренцево море. Это моя родина. Я 20 лет там не была. Покажу детям, где родилась. Сходим на рыбалку в открытое море, если повезет. Увидим китов, дельфинов, опять же, если повезет. Как я хочу на рыбалку. Кто бы знал бы. Ребята, Ленобласть, возьмите с собой».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева.
2: ОАО «Омский аэропорт».
3: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Ежедневный рейс из Омска в Наманган. Отправьтесь в Ферганскую долину, чтобы посетить старинные мечети, восточные базары и традиционные чайханы. Ваш Омский аэропорт. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
2: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
3: 511-37.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Лето, солнце и жара.
6: В Доброцен идти пора.
7: Нужно срочно закупаться.
5: Едем в Доброцен. Ура!
7: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
6: Доброцен. Значит, можно купить больше.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
15: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. 7 до 11 на радио Ваня.
16: Если вас

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, среда. Сегодня, естественно, говорим о планах на лето. В Петербурге мы, ну, не можем пожаловаться, потому что у нас были очень жаркие дни. Вчера, например, было что, 26-27 градусов, да? При этом и дождик был. Слушай, я вчера прикорнул после обеда, дал слабину. Вот, и просыпаюсь от дикого совершенно пронизывающего ветра, гром молния.
1: Да.
0: У меня окна настежь, все подоконники залиты водой, я их немедленно, окна закрываю.
1: Апокалипсис у Алёшки дома.
0: Ох, вчера кайфанул, стрессанул, конечно.
1: Я смотрю, тут некоторые уже сожалеют, что мы с тобой в отпуск уходим. Ребят, мы только на неделечку, вы не переживайте и не заметите, как время пройдет.
0: Александр в Максе, я, жена и трое моих любимых дочерей, Анастасия, Алиса и Александра, каждое лето выезжаем на Волгу с ночевкой на пару-тройку суток, с палатками, с удочками, там, мясом, естественно, для шашлыков. Ну и рыбалка, уха на костре, визги-брызги, звездное небо на берегу Волги, ночью. Вообще кайф! Жаль, что не часто получается выезжать, хоть и живем на этом самом берегу Волги. А Волга — это же просто вариант знаменитого, хотел сказать, русского, нет, не русского, норвежского имени. Ольга, Хельга,
1: да,
0: Ольга,
1: я в курсе.
0: Волга. Да-да.
1: Знаешь, самое главное, что мы тоже живем вроде бы как на берегу Финского залива, но не то, чтобы мы каждый день ходим туда и смотрим вдаль на корабли. Тоже вот как-то вот так вот получается. Нева, да, она, пожалуйста, я каждый день езжу через Благовещенский мост, да и ты тоже, и, конечно, мы наблюдаем все
0: эти красоты. Я через Дворцовый, да.
1: Да. А еще одно сообщение от Натальи. Забудьте на время про шумные пляжи. Покоряйте родные пенаты, призывает Наталья в нашем канале в Максе. Навестите своих и не просто помашите в камеру, а прям вот по-настоящему. Устройте себе перезагрузку. Сядьте за стол, где пахнет детством. Наворачивайте бабушки на варенье. Сейчас просто зюсь. Вот. А потом обязательно попробуйте дедушкину настойку на березовом соку. Ну и что, что деду уже лет 40 нет, но настойка-то осталась. Обнимите своих братьев так, чтобы косточки хрустнули. Ну, в хорошем смысле. Вытащите всех на рыбалку, ведь истории потом на год вперед. Вообще, это будет круче любого квеста. Поверьте, такой отпуск заряжает энергией лучше любого моря. А если дед живет на море, так это вообще комбо.
0: Оксана Игоревна Калинина в Максе. Мы с января планировали отдых на море, даже билеты на поезд взяли, а это тот еще квест. Но планы резко и поменялись, море отменили, но мы не расстраиваемся. В начале июля едем, между прочим, на Десну купаться, кататься на лодке и рыбачить.
1: Ну, тут... Да возьмите меня уже на рыбалку!
2: Это ты, это я. Между нами молния.
3: С электрическим разрядом 220 вольт.
2: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня планами на лето делимся. Ну, вернее, вы делитесь, а мы читаем. Вдруг кому-то да пригодится. Мария Евстафьева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Услышала, что Варя собралась в Лебяжье, Сосновый Бор, Шепелева. А я реально собралась, но не прямо сейчас, конечно. Вам понравится, советую посетить. Там есть классный питомник растений. Но тут как бы, если тебе растения нужны, ты, конечно, их, ну, посещаешь и покупаешь. А если у тебя просто поляна, и не хочется ничего сажать, то в питомник как-то, наверное, странно заезжать.
1: Ну, то есть, ну, это, по сути, магазин уличных растений.
0: Ну да, деревьев
1: растений.
0: Там всяких, рассады. Маша предупреждает, самое главное, на данный момент в Большой Жоре перекрыта дорога, нет проезда, а это как раз дорога на Лебяжье. Вот, перед поездкой уточните обстановку. И я сейчас это рассказываю не потому, что, да, Маша это мне написала, а вдруг вы тоже собрались сегодня на какую-нибудь там бухту Батарейную, да, это там очень классное место,
1: просто да, бухта Батарейная. Кстати, вот этот район когда-то назывался очень красивым немецким словом Ингерманландия.
0: Ой, ничего себе.
1: О котором ты говоришь, да, там. А Светлана Алексеевна отметилась в Максе. Наш канал так и называется, Радио Ваня. У нас с мужем 3 июля годовщина свадьбы. В планах приехать в Питер на забег «Белые ночи». Ну и полюбоваться прекрасным городом. В прошлом году на следующий день после свадьбы бежали в Питере марафон.
0: Ого.
1: Решили повторить, так сказать, отметить годовщину. Теперь получается традиция. И всем привет из Москвы, из южной столицы.
0: Спортивные ребята. Светюнчик Русинова или Русинова

0: Настя, полуморж.
1: Ну, кстати, после такой работы я тоже полуморж.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сиб колбасы». Гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: Новинка. Шашлык из филе куриного от Жвари. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
7: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69/90.

0: 5.25. Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию «СПС» 38-61-10.

0: Стильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
1: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами и обретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
2: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше. В домиках гости. Более 20 комфортных номеров. Успейте забронировать по телефону 8-906-919-11-89.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама на радио «Ваня».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов институтпсихоанализа.рф.
7: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Роспотребнадзор объявил пляжи Анапы безопасными для отдыха. Водителей начнут лишать прав из-за медицинских противопоказаний. Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах не будут.
2: Пляжи Анапы, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сложные и объемные работы провели на более чем 150 объектах. К ним привлекли не только специалистов ведомства, но и академиков РАН. После очистки, засыпки чистым песком и рекультивации отдыхать на этих пляжах можно без риска для здоровья. Официальное разрешение Роспотребнадзора – сигнал туроператорам и туристам о том, что пляжи работают в штатном режиме. Это должно вернуть популярность курорту, который пострадал от экологической проблемы.
1: В России с 1 марта 2027 года вступают в силу новые правила медицинского контроля для водителей. Если у человека обнаружат заболевание, которое делает управление автомобилем опасным, права могут временно аннулировать, передает Federal Press. Информацию о таких диагнозах Минздрав будет передавать в ГИБДД автоматически. После выявления потенциально опасного недуга водителя направят на расширенное медицинское обследование. Если факт подтвердится, удостоверение приостановят, но не навсегда, только на определенный срок. У автомобилиста будет месяц, чтобы пройти лечение и предоставить справки, подтверждающие, что его здоровье снова соответствует требованиям для управления машиной.
2: Запрещать провоз пауэрбанков в самолетах России не будут. Пассажиры просто должны соблюдать ряд правил по их перевозке, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Он отметил, что сейчас в мире фиксируется большое количество возгораний этих устройств на борту лайнеров. Однако брать их с собой можно. Напомним, Международная организация гражданской авиации с 27 марта изменила правила перевозки пауэрбанков. Теперь каждый пассажир может провозить с собой не более 2 штук. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете. Изменения в свои правила перевозки внесли Аэрофлот, Россия, Победа, С7 и Смартавиа.
1: Иностранные предприниматели стали выдавать свои мандарины за абхазские. Эти цитрусовые давно стали брендом, заявил глава Абхазии Абадра Гунба и отметил, что часто наблюдает на российских прилавках продукцию китайских, испанских, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг не переплюнет настоящее качество. Он добавил, что за этот сезон в нашу страну экспортировали 34 тысячи тонн мандаринов, и далее поставки будут только расти.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Положительный заряд на «Радио Ваня». Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Якопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 10 июня. Отмечается Всемирный день мороженого, день чая со льдом. Ну а что, на улице жарко во многих городах России и не только. А еще Всемирный день ремесленничества, день рождения киностудии «Союзмультфильм» и день рождения шариковой ручки.
1: 10 июня 1943 года американец Милтон Рейнольдс запатентовал в Штатах шариковую ручку. Эта дата и стала днем ее рождения. А вот изобрел современную шариковую ручку абсолютно другой человек. Это был венгерский журналист Ласло Биро. Он обратил внимание, что краска для печати сохнет быстрее, чем чернила в перьевой ручке, и при этом не оставляет пятен. Попытка залить типографскую краску в перьевую ручку успеха не принесла, потому что она оказалась слишком густой. Тогда Ласло сказал самому себе так: «Так, я сейчас брата позову». И действительно привлек к своей идее брата Георга, химика. Совместно они придумали резервуар с металлическим шариком на конце, который при вращении оставлял чернила на бумаге. Первый опытный образец братья создали летом 1938 года. Потом, по известным причинам, переехали в Аргентину. И там в 1942 году они открыли собственное производство этих самых ручек. Биро смог запатентовать свое изобретение только в Венгрии и Аргентине. Но рядом крутился ловкий и подлый американец Рейнольдс, разъездной агент. Он и украл у венгра эту идею. Купил шариковую ручку в Аргентине, а когда вернулся домой в Штаты, запатентовал изобретение и наладил собственное производство.
0: Поэтому, друзья, если вы вдруг что-то где-то изобрели, бегом в специализированное бюро и ставьте на этом большую жирную печать со своим именем. Потому что, вот изобрели вы, а денежку получит кто-нибудь другой. Обидно?
2: Обидно.
3: Что это было? Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный – 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Туры на Алтай. Специальное предложение. Проезд и 8 дней проживания всего 15 800.
8: Роскурорт. Туры по России и СНГ.
9: 511-37.
10: Выбирайте вкусное для любимой окрошки в белорусском фирменном. Колбаса кремлевская с говядиной всего 49 рублей 90 копеек за 100 граммов. Успейте купить по выгодной цене до 23 июня в белорусском фирменном.
11: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-016.
12: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
17: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, хрустальная туфелька и деревянный башмак. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали обувь, название обуви.
3: На картинке подсказки, которая размещена в нашей группе на стене, мы видим город. Под картинкой, кстати, и пишите свои варианты ответов. Так вот, мы видим город. Город промышленный, на заднем плане трубы, гора возвышается. На переднем плане, ну, я не знаю, что это, может быть, дом культуры, дворец культуры, может быть, какая-то, не знаю, администрация. Я в этом городе ни разу не была, сразу скажу, поэтому ничего.
2: И не надо.
3: Но абсолютно точно вижу, что он не крупного размера. Вот несколько многоэтажек также на заднем плане, на фоне горы, что я даже, честно говоря, не особо...
2: Представляю себе, что это за местность может быть, да?
3: Ну да. Угу. Но нет, я знаю, где он. Я знаю, что он такой есть. И я знаю, что он... Ну, давай, недалеко от Петербурга.
2: Вот я хотел сказать, давай подскажем.
3: Это такая немножечко подсказочка, может быть. Друзья, значит, глядя на эту замечательную картинку, ну, просто весна или осень, я не знаю, какое тут время года, я считаю, что когда лето, да, то тут все зелено свежо.
2: А тут такие голые деревья, но при этом светит голые солнце, и при этом сухо, и непонятно, то ли уже, то ли еще.
3: Да, я тебе скажу, что при голых деревьях у меня на даче как-то немножечко грустно, да и вообще, где бы то ни было, и в Петербурге. Но когда все распушается, расцветает, ой, такие дворы есть в Петербурге, вот как у меня, например, очень красивые, у нас там и каштан. И черемуха
2: там
3: вот
2: свела. Там поди-ка в кронах и клещи пожирнее.
3: Вот я, кстати, почему не обрабатывают парки, да, городские от клещей? Должны как-то уже, наверное. У меня вот, например, ребенок хочет йогой позаниматься и боится положить коврик на полянку.
2: Что, запустили какие-то вертолетики, да, с опылителем?
3: И опрыскали. Кто клещ, тот подох. Так вот, друзья...
2: Шикарная такая проверка, тест.
3: На клещеватость. Да. Так, друзья, смотрим на картинку, угадываем название обуви. Автор одного из комментариев получит правильных, естественно, ответов. Получит два билета на премьерный спектакль «Дон Жуан» с Никитой Кологривом в главной роли 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выбор».
1: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: «Умная зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, милости просим в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали название обуви.
3: На картинке подсказки у нас некий город, на переднем плане некое же здание в этом городе с красной крышей, и, видимо, это навело некоторых на мысль, что мы загадали лабутены, потому что у них там есть цвет.
2: Дело в том, что красный цвет на лабутенах под самой обувью, а здесь крыша, соответственно, над домом, поэтому нет.
3: Было бы странно, если бы крыша была под домом, да? Как бы очень интересно. Ну,
2: в Австралии именно так и происходит, это же люди антиподы живут, они же ходят
3: вниз головой.
2: Вниз головой, да.
3: Да. А есть еще вариант Оксфорды. Ну, на Оксфорд, конечно, тут не особо смахивает. А еще мне понравилось берцы. Вот, наверное, тут они как-то больше подойдут.
2: Вот по этому городу без берцев и шагу не ступишь.
3: Валенки, валенки, да, галоши, ну да, галоши вот в нашем дождливом регионе, а этот город является...
2: В части северо-запада России, не
3: будем ханжами. Да, без галош у нас тут никуда. Какие мокасины, друзья, ну какие туфли, какие самбо, какие уги, какие серебряные туфельки, тут только сапоги. Сапожище! Слепоны еще, Челси. Слушай, так, такие,
2: слепоны,
3: конечно, названия. Да.
2: Вы там что, князья, графья, причем британского разлива?
3: О, казаки. Ну, кто-то подумал, наверное, что это какой-нибудь там Ставрополь. Нет, друзья мои, ну, что же вы...
2: Не увидели Ленобласть во всей ее красе?
3: Это город Сланцы. И, конечно же, по названию этого города и вот те самые шлепанцы были названы Сланцы.
2: Там история такая. В 60-х шлепанцы... привозили из Вьетнама, и поэтому их стали называть вьетнамки. А в 74-м году в Сланцах был построен специальный резиновый завод, на котором стали выпускать ту же самую модель. И
3: потом... Те же самые вьетнамки, но стали сланцами.
2: Ну да, они стали сланцами.
3: Да. Итак, мы поздравляем от всей души Марину Загарских и вручаем ей 2 билета на спектакль «Дон Жуан». В главной роли Никита Калагривый, герой, которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть.
2: Спектакль «Дон Жуан», премьер показ в Санкт-Петербурге 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
3: 18+, все как я люблю.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 июня, и в народном календаре эта дата значится как Никита Гусятник. Такая вот история. Что можно делать в этот замечательный день? Ну, во-первых, беременные женщины ходили в поле, чтобы наделить ребенка крепким здоровьем, как у молодого нет ни коня, а колоса. Дышали воздухом свежим, а вот мужикам в поле ходить запрещалось, потому как, по поверьям, они могли лишиться силы своей мужицкой. Поэтому лучше где-то они должны...
2: Ну, в районе шашлычной.
1: Пенное потреблять. Крестьяне бросали в воду еду и украшения, так они просили Водянова защитить гусей. Ну, Никита Гусятник, а, соответственно, к птице нужно сегодня относиться уважительно.
2: А купцы и ремесленники в этот день первым клиентам старались принять мужчину. Считалось, что это обеспечит удачные сделки на весь год. Также перетряхивали все мешки и сундуки с товарами, так пробуждали торговлю и призывали новых покупателей.
1: Ну, правильно, пока бабы там по полю шарахаются, да, мужчины как раз вот и становились клиентами ремесленников.
2: Бабульки поднимают.
1: Я вчера стала клиентом новой шавермины.
2: Да ладно?
1: Нашла необычное местечко рядом с заправкой. Ну, что я тебе могу сказать? Неплохо. А там ребята, значит, со всеми начинками. Хочешь со свининой, хочешь с индейкой, хочешь с курицей, хочешь с говядиной. И даже есть бургер с бараниной.
2: А ценник ласковый?
1: Такой же, как обычно. Он, знаешь, находится не в центре города. И я вообще столько мест узнала благодаря вот коротким видео в интернете. И теперь их тоже хочу всех посетить, но боюсь, что после этого я после отпуска не приду на работу, а прикачусь.
2: Не впишешься просто в студию, да.
1: Друзья, да, день считался благоприятным для работы в огороде. Люди сеяли поздние культуры, которые не успели посадить раньше. Я вот насажала, конечно, не знаю, что у меня там получится, и дыня, и огурец, и помидоры, все в одной теплице. А еще пропалывали грядки и приговаривали особые слова для богатого урожая. И сейчас в этом месте кто-то подумал, ну, какие слова? Не знаю, не написали. Но мне кажется, это как в молитве. Не обязательно знать какие-то специализированные термины.
2: Тексты, да. Главное, чтобы от души, короче, от сердца.
1: От души помидор наливайся. Почему я так заговорила?
2: Это гены.
1: Твои?
2: Ты выпила столько моей крови, что да, у тебя тоже есть армянские гены.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 10 июня, в Омске ожидается дождь. Температура днем плюс 25. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
0: Открылся новый банкетный зал от Хинкальной «Точка вкуса» на Жукова, 72. Банкеты и свадьбы до 50 человек в центре города. Большой выбор салатов, горячего и закуски. Щедрость Кавказа в каждом блюде. Возможны свои напитки. Звоните 38-12-00.
3: Какой квас отлично утоляет жажду? Очаковский. Он изготовлен по технологии двойного брожения, дрожжевого и молочно-кислого, как в кефире. Именно во время особенного брожения квас обогащается питательными веществами, приобретает особую кислинку и фирменный аромат. Квас Очаковский. Главный ингредиент этого лета.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Всем-всем-всем! На радость каждой семье ставим балконы со скидкой до 30%. Пенсионерам шкаф в подарок. 34-30-34. Балконы «Алекс».
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
7: Реклама на радио «Ваня».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий

0: успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Новости.
1: Минтранс создаст систему мониторинга чрезвычайных ситуаций. В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Сервис Uber опубликовал список потерянных и найденных в такси вещей.
2: Минтранс намерен создать систему мониторинга чрезвычайных ситуаций на транспорте. Ресурс также будет информировать о подобных происшествиях. Данная функциональная подсистема вводится впервые и отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, разработанного ведомством. Уточняется, что она будет действовать на федеральном, межрегиональном и на уровне объектов, пишет ТАСС. Планируется организовать сбор данных от подведомственных Министерству транспорта, служб и агентств, а также других ведомств, регионов и СМИ. Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 июня этого года.
1: В Роскачестве рассказали о схеме мошенничества перед Днем России. Зафиксирован всплеск СМС и звонков с обещаниями гражданам персональных наград от президента. Злоумышленники также обещают денежные выплаты к празднику, но только после оплаты организационного сбора от 500 до 3000 рублей, сообщили в организации. Главная цель аферистов не просто получить деньги, а собрать максимум персональных данных. Введенная личная информация затем используется для попытки оформления микрозаймов, доступа к госуслугам и для продажи базы другим преступным группам. Государственные награды и почетные грамоты никогда не вручаются за деньги, подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
2: А в США зафиксировали максимальные показатели импорта удобрений из России. По итогам апреля их было поставлено на 313 миллионов долларов. Это на 28,5% больше, чем в марте, и почти на 41% больше, чем в апреле прошлого года. Такие объемы стали рекордными за все время торговли двух стран, пишет РИА Новости. Уточняется, что наибольшим спросом у американцев пользовались азотные удобрения. Также они закупали фосфорные и калийные.
1: Сервис Uber опубликовал 10-й ежегодный индекс потерянных и найденных вещей. Чаще всего в такси забывают телефоны, кошельки и ключи. А вот список самых необычных потеряшек. Зубной протез всего с двумя зубами, баллон с кислородом, мини-холодильник, духовка, манекен, один красный каблук от туфель Лабутен, шлем сварщика, санки, полицейская рация, упаковка с живыми бабочками и ягодичные импланты. Также в компании подвели итоги за все 10 лет. В список уникальных находок вошли лобстер, полкило черной икры, шнурки с надписью «Девственность – это круто», чучело кролика, аквариум на 300 литров и живой карликовый пудель.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом. Море предательств.

0: Вани и для Ани.
1: Овны женщины, день пройдет достаточно легко, если не предпринимать ничего грандиозного.
2: Овны, мощная легкая напористость в решении важных вопросов не просто не помешает переговорам, а сделает их более продуктивными.
1: Тельцы женщины, возможны удачные эксперименты с внешностью. Скорее всего, это занятие вас увлечет.
2: Тельцы мужчины, серьезное отношение к любым поставленным целям поможет вам произвести благоприятное впечатление на нужных людей.
1: Близнецы женщины, будет возможность порадовать любимого человека, сделать ему приятный сюрприз без особых вложений.
2: Близнецы мужчины, расслабиться после разнообразных хлопот поможет прогулка или короткое путешествие с хорошим знакомым.
1: Раки женщины, не исключено, что вы получите заманчивые предложения по работе, но с выбором не торопитесь.
2: Раки мужчины, с текущими делами справитесь быстро, а вот более сложные задачи отложите.
1: Львы женщины, серьезные проблемы сегодня помогут решить те люди, которым вы когда-то оказали неоценимые услуги.
2: Львы мужчины, отличный день для того, чтобы довести до конца все начатые дела.
1: Девы-женщины, взгляните на ситуацию с точки зрения вашей выгоды, и вы поймете, что для сильных переживаний повода нет.
2: Девы-мужчины, в середине дня от вас потребуются решительные действия, и вы к этому будете готовы.
1: Весы-женщины, дела пойдут легко, если вы не станете волноваться и требовать слишком многого от окружающих.
2: Весы-мужчины, если вы найдете верный тон с руководством, вам не потребуется каждый раз доказывать свою компетентность.
1: Скорпионы-женщины, избегайте контактов с теми, кому нельзя доверять. Не рискуйте своей репутацией.
2: Скорпионы-мужчины, благодаря высокой деловой активности и трудолюбию у вас есть все шансы завоевать доверие важных персон.
1: Стрельцы-женщины, старайтесь не идти на поводу у своих капризов. Помните о самых важных целях.
2: Стрельцы-мужчины, поторопитесь признаться в совершенных ошибках, потому что завтра это будет сделать значительно сложнее.
1: Козероги-женщины, друзья не сразу поддержат ваши новаторские идеи, но чуть позже признают, что именно так и стоило поступить.
2: Козероги мужчины, у вас возможна победа над давним соперником-недоброжелателем.
1: Водолеи женщины, хорошо сложатся поездки, смена обстановки пойдет вам на пользу.
2: Водолеи мужчины, усилий потребует старый проект, поэтому больше тянуть с ним не стоит, тем более, что на горизонте маячит новый.
1: Рыбы женщины, вы легко разберетесь в том, что действительно важно, а что играет как минимум второстепенную роль.
2: Рыбы мужчины, уверенность в успехе сделает вас привлекательнее в глазах окружающих.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – Международный аэропорт имени Дмитрия Карбышева. ОАО «Омский аэропорт».
1: По данным синоптиков, завтра, 11 июня, в Омске ожидается дождь. Ночью до плюс 23, днем плюс 23-25. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода. Лето. Чтобы летать. Летать с авиакомпанией «Нордстар». Омский аэропорт и «Нордстар» приглашают вас в Краснодар. Билеты на сайте и в мобильном приложении «Нордстар». АО «АК «Нордстар» Красноярск». ОГРН 102-840-400-200. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
1: найти легко.

0: До конца июня выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, 1 этаж.

0: Когда срочно нужны деньги, сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Для залогов от 100 тысяч рублей сказочно выгодные условия. Сеть ювелирных ломбардов «Трисольда». Изучите все условия займа на сайте lombardtrisolda.ru. ООО «Ломбард Гиперион». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло! Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Шоу «Биз на бис».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а это значит в нашей звездотеке под рубрика «А вдруг хит?». Мне почему-то вспомнилось, знаешь, там какая-то песня 86, когда Ангелина Вовк своему соведущему говорит: «Андрей, вам не кажется, что немножечко прохладно стало?» А он говорит: «Да, Ангелина, конечно, может быть, вам накинуть на плечи шаль?» Она говорит: «Нет, сейчас выйдет исполнитель, ну, какой-нибудь там, да, и споет нам песню «Холодно». Ну, вот, и вот такое представление было песен тогда. То есть и с тех пор даже повелось у нас, ну, когда вот какой-то нарочито слова используешь для того, чтобы рассказать о каком-то исполнителе или читаешь по бумажке, всегда тебе говорят: «Ну, что ты как Ангелина Вовк?» Но это неплохо было. Естественно, им давали текст, они их заучивали, и с импровизацией там нельзя было даже, не то чтобы не могли, а просто было запрещено.
2: Напомним, это центральное телевидение 80-х годов, где была совершенно дикая цензура советская, вот, и не предполагало, да, разрешалось импровизировать только одному человеку, на самом деле. Это Александру Иванову в передаче «Вокруг смех».
1: Так вот, друзья, значит, если идти этим путем, то вы уже все поняли, песня будет называться «Холодно», а исполняет ее Сережа Жуков, наш любимый, руки вверх. Все время удивляет, конечно, Сережа.
2: Вот, несмотря на свою фамилию, ты знаешь, человек уже столько лет на сцене и до сих пор не забронзовел, понимаешь? Жучок-то наш веселый.
1: А что интересно, значит, в этой песне я заметила, там есть слова про Кая и Герду. Ну, холодно, Кая и Герда.
2: Ну,
1: я так недавно узнала, что, оказывается, он вовсе и не Кай, он Кей.
2: Он Кей?
1: Да.
2: Еще один Кей?
1: А еще я всю жизнь думала, что Кая и Герда, они брат и сестра, они, оказывается, соседи. Почему-то
2: подачному участку, вероятно, где-то там в Дании.
1: Так, друзья, все, не будем отвлекаться. Сергей Жуков, «Руки вверх», «Холодно» на радио Ваня. Вы можете также зайти в нашу группу ВКонтакте, радио Ваня, и послушать там еще раз сей шедевр, проголосовать за него. Но вы же наверняка хотите его слышать как можно чаще в нашем эфире.
2: И это был не вопрос.
1: Да.

0: Ребятки, всем привет! Доброе утро, добрый день, батарейки! Сегодня среда, вы рассказываете нам о своих планах на предстоящее лето. Оно только-только началось, поэтому, так сказать, можно и что-то и поменять, и как-то подкорректировать. Василий Кулик в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня.
1: Написал.
0: И написал, конечно, да. Не просто...
1: Сплясал, спел.
0: В танце рассказал, что этим летом в Екатеринбурге будет фестиваль «Уральская ночь музыки». Ожидается крутейшее шоу, потому что именно в 2026 году 40 лет исполняется Свердловскому рок-клубу, а мы не забыли этих прекрасных ребят, и Наутилуса, Агата и Урфин Джус. Как житель Екатеринбурга приглашаю всех в гости. Также в этом году снова буду отдыхать на Рефтинском водохранилище, где разводят форель. То есть вот рядом Василий, и буквально вот в полутора метрах плещется форель.
1: Да.
0: Или икру мечет прямо в Василия. Ой, извините, разыгралась фантазия. А также на уральских Мальдивах, так называемых, невероятно красивое место из-за особенностей цвета воды.
1: Ну, кто знает, у нас есть и петербургские Мальдивы, вернее, в Ленобласти, это Кюрлевские карьеры.
0: Карьеры.
1: Да, и там тоже невероятного цвета вода. Очень хочется попросить ребят всех, вот кто там туда поедет, убирайте за собой, пускай там будет всегда красиво, вот, и снаружи, и внутри, как говорится. Еще одно сообщение от Ирины Глотовой. «Приезжайте к нам, пишет Ирочка, на рыбалку». И дальше я живу в Красноярском крае, в Назаровском районе, в селе Большая Сосновка. У нас отличная рыбалка. А еще, что самое главное, далеко ходить не надо. Рядом с домом. Ирочка, так чтоб нам было рядом с домом, нам сначала надо полстраны отмахать. Это, конечно, не очень удобно.
0: А Ирке все-таки по жизни повезло. Бывало, растворит ставни, выкинет сеть прямо в реку.
1: И налима.
0: И налима жирного тащит.
2: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня планами на отпуск делились. Ну, сначала мы поделились и сказали, что с 15 по 21 июня нас не будет в эфире. Мы будем отдыхать и перезагружаться. А потом вы начали писать. Например, от Анны Шадриной пришло сообщение в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Планы на наше лето, любимое Белое море, город Онега, северный курорт. Как же здорово жить в том месте, где до моря 20 минут. Огромный привет мужу Роману, пишет Анна. Ну, Анечка, у нас тоже море и не такое теплое, и мы тоже живем в 20 практически минутах от него.
1: По сути, просто студия «Радио Ваня» стоит на берегу Финского залива тут. А Татьяна Емиева ВКонтакте. Добрый день. А я, между прочим, живу на Урале, город Реж. В отпуск поедем к родителям, в деревню ходить по ягоды. Но у нас на Урале очень плохая погода, дожди каждый день, а так хочется солнышко.
0: Анечка, дорогая, у нас тут тоже дожди, частые гости в Санкт-Петербурге, да. Но это вообще-то ничего так и неплохо, зато не жарко, зато теплового удара не будет. У нас тут очень много вообще, зато, если честно.
1: И кожа не трескается, это солнечных ожогов.
0: Да. Женя, никуда не поеду, буду экономить. Дорогой Женя, а у вас имеется дама сердца? Я вот просто думаю, может быть, как-то она хочет куда-то поехать, надо тогда ее вывести. Не, ну а если не имеется, тогда, конечно, можно и ничего и не делать. Я считаю, что мужчина всегда должен что-то делать. Например, колоть дрова или вести даму в Геленджик.
1: Да, или притворяться дохлым жучком.
0: А вот на диванчике. А вот это нет уж, пожалуйста. А вот тебя, кстати, тут приглашают. Куда тебя приглашают? А, в Сосново за Щукой. Самый кайфовый отдых. Алексей Акопов, поедем? Колькин сын, Ленкин муж, печатает такие слова, неприятные для меня. А я?
1: Я с незнакомыми мужчинами побаиваюсь, короче, это самое, к уходу отправляться.
0: Да. Итак, друзья, значит, еще одно сообщение классное нам пришло. Целая история, целый сериал, я бы даже сказала. Ирина Асланова. Хочу поделиться с вами своими планами. Слушала я гороскоп, и мне сказали, что в июле я выйду замуж. Потом цыганка мне нагадала мужа на букву «В». Ну, такая шуточная цыганка, а не настоящая. Ну, и тем не менее. После я принимала детский сад. Ну, видимо, построили, да, и она как заведующая стояла там и смотрела, нет ли каких косяков. Так вот, строители поинтересовались моими планами. Я сказала, у меня в июле свадьба, но пока нет жениха.
1: Я обожаю вот, решительность русских женщин.
0: Это что-то не месяц это. Назад случайно в разговоре со знакомой узнала, что она в ЗАГСе работает. И говорит, слушай, так, ну надо будет обращайся. В выходные рассказываю эту историю подруге, которая профессиональная свадебная ведущая. Прям твоя коллега, Алешка. Угу. Не виделись 2 месяца, а она говорит, да я тебе бесплатно свадьбу проведу. В общем, осталось найти платье и долгожданного мужчину. Где ты, милый, любимый, единственный, пишет нам Ирина.
1: Мы сейчас тебе расскажем, дорогая, где твой милый, любимый, единственный, ну, по нашей версии, по крайней
0: мере. Может оказаться вдруг. Да. И не обязательно посетитель этого места, может, это осветитель какой-нибудь или организатор концерта группы «Братья Гримм», потому что 2 билета на этот концерт достаются, Ирочка, вам.
1: Любимые хиты и новые песни «Братья Гримм», Петербург, 19 июня, клуб «Джаггер», подробности на jagger.life, 16+.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 11 июня, в Омске ожидается дождь ночью до плюс 23, днем плюс 23-25. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни сохранится дождливая погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Антикор Сервис. Ваш проверенный дилер Джили на Волгоградской 63. Только в июне выгода до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование на выбор в подарок. Антикор Сервис. 99-22-09.
1: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
2: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Анна, Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Летом едем на Яровое. Отдыхаем хорошо, а живем еще лучше.